запомните. Следующий вторник, Люцерн, фуникулер на горе Пилатус. 11:30 утра, вагончик 17. Там будет сидеть человек в тирольской шляпе с белым перышком. Он будет читать «Нью-Йорк Таймс». И курить от своей зажигалки.